0: ɔno fɔ ne gyina tuo
1: bia ɔbɔne fɔ ne gyina tuo
0: bia ne evo agenda
1: ne evo agenda
0: ne evo plans
1: ne evo plans
0: ne evo thought
1: ne evo thought
0: ne evo imagination
1: ne evo imagination
0: ne evo tongue
1: ne evo tongue
0: I break out
1: I break out
0: I roll back
1: I roll back
0: I break out
1: I break out
0: I roll back
1: I roll back
0: open your mouth and break out roll back
1: ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛwɔ yɛ sɔ dɛ ɛw